0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская, і тут я бы хацела заасяродзіцца на тым, як на прыкладзе адной краіны, Польшчы, падтрымліваюцца правы чалавека ў Беларусі і крытыкуюцца дзеянні беларускага рэжыму на форуме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на прыкладзе з інтэрактыўнымі дыялогамі са спецдакладчыкам. Я нагадаю, што ў 2012 годзе Рада па правах чалавека ААН у сваёй рэзалюцыі заснавала мандат спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. З таго часу мандат штогод працягваецца. З 1 лістапада 2024 года абавязкі спецыяльнага дакладчыка выконвае спадар Нілс Мужніекс. Да яго гэтую пасаду займала Анаіс Марэн з 2018 да 2024 і Міклаш Харашці з 2012 да 2018. Польшча паслядоўна падтрымлівае мандат спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама Польшча рэгулярна галасуе за яго працяг. Гэта відаць заяваў Польшчы, агучаных падчас выступленняў спецдакладчыкаў. Якія яны былі, зараз і паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марэн прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаіс Марэн. Польшча прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Прамаўляе перакладчык.
2: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивоенные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
1: 3 ліпеня 2024 года падчас 56-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца Анаіс Марэн выступіла апошні раз у межах свайго мандата. Сярод іншага яна сказала, агульныя тэндэнцыі, якія я назірала, гэта далейшае закручванне гаек у дачыненні да рэальнай або меркаванай апазіцыі дзеючаму ўраду. Сістэматычны пераслед тых, хто не згодны з палітыкай ўрада. Канец цытаты. Сярод выступоўцаў была і Польшча, прадстаўнік якой сказаў:
3: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнений, мирных собраний, ассоциаций. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинству обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно обеспокоены преследованием меньшинств Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Беларуси, и вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
1: У свою чергу спеціальний докладчик Нілс Мужнієкс виступив 26 червня 2025 года у межах 59-й сесії Ради по правах чоловіка ААН у Женеві. Это было его первое выступление у ААН у якості спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. Он подкреслил: «Моя попередница Анаїс Марен у одним со своих докладов отзначила, что выборы являются катализатором порушения правов человека у Беларусі. Гэта пацвердзілася падчас майго мандата. Не гледзячы на тое, што мой мандат доўжыцца ўсяго на той момант 7 месяцаў, чым бліжэй выбары, тым больш сур'ёзнымі становяцца рэпрэсіі». Таксама Нілс Мужнієкс адзначыў: «Беларусь, верагодна, мае самую вялікую колькасць палітычных зняволеных на душу насельніцтва ў свеце». Канец цытаты. Сама дэлегацыя Беларусі праігнаравала сустрэчу са спецдакладчыкам. А сярод тых, хто падтрымаў выступленне спецдакладчыка і яго мандат, была і Польша. Яна заявіла:
4: «Нам бы хотелось поблагодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и трех польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения, равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничения свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично мигранты используются в качестве политических инструментов».
1: Таким чином мы бачим, як Польша поступова на пляцоўцы ААН критикує ситуацію з правами чоловіка в Беларусі і імкнеться до того, каб підтримати білорусів. Ну а на гэтым я, Єва Бардзілоўская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радіо рацыя. All human
5: rights for all. Высокі ропос жмогаус тайсис висіянс.
6: Права чалавека для всіх. Всі права людини для всіх.
7: Усі права чалавека для всіх.
0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радіо рацыя.

что в датском сгнило королевстве, над у нас от межи до межи, потона и все в непотребстве, аж воротись носы и бомжи, только у нас тут весело и утульно, у чергу всех, кто взять не поспел.

0: Usiądziesz w nich po etycznych rozdumach, znajomił ja was tak z udzielnikami konkursu, jak i członami jury literaturnej premii imienia Natalii Arsieniewaj za najlepszą białoruską poetyczną książkę 2025 roku. A na koniec trzeba oddać honor toj, jaka ja dała swoje imię dla nazwy premii i zostaje niedosiężnym uzorem dla czerwowych pokoleń białoruskich poetów. Tamu posłuchajcie głosu poetki, jaka ja przeczytaję wiersz A chryścił mianie niechta u zielonej dubrowie i pieśni na słowy wiersza Sypluc sa sklona u listy. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję już za uwagę i zapraszaju na spotkanie prosty dzień.
1: Natalia Arsieniewa.
2: Охрестил меня нехто в зеленой дуброве. Не у церковцы молитвой, святой водой, охрестил меня нехто в зеленой дуброве. Як поганин, я пущи пью золотой, разумею полев васильковых размовы. До меня не земглой, не змутой ручеин надыходит весна, и не снегом счернелым. Мне смеется она желтым пухом вербин, Сребрым звоном жауронков лег зарунелы. Не спекотую и лето мне дыхая у твар, Не ветрами красу обиваясь черешнев. Голосистая нива, отвечный песняр, Золотые рачие спелить мне песни. В осень знов не золой, не сведенным дождем, Не тугою тягучей душу мою ранить. Мне яна павучиня плете над межой, Сном тихим на сивое кладется овсянне. И зима не морозами страшит мене, Не слепою метелицей застит мне в очи. На снегами, на синем небес полотне Распаляя яна серебраные ночи. И завсёды, завсёды поганской жудой Моё сердце стискается ночи зимовой. Не у церковцы молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Война в Украине. Рост страта у особовом складе российцев. Актуальная статистика по политвязнях у Беларуси. Делегации КР Мамаевой вынесли вотум недоверу у ЕЕШ фракции. С новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Страта в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 379 000. За сутки показчик вырос на 1380. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоуцы под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическим вязнем 871 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4655 особов. Эти личбы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициативы «Диссидент Бай» поведомляя про 942 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 124 женщины, 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. Скандал у КР. Делегации координационной рады Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу у ЕЕШ фракции. У сувязи с обґрунтованными перестярогами в интересах безпеки спису и фракции «Европейский выбор», квалификованной большестью, тримая чверцями голосов, спадарення Александры Мамаевой вынесены вотум недоверу, поведомляется у телеграм-канале Блюку. У сувязи с этим решением дальнейшее представництво Мамаевой дымя «Европейского выбора» не есть махчимым, поведомляя фракция. Для Мамаевой по часу внутреннего обмеркования ее ставили у вину небыто пересылку скриншотов закрытой переписки третьим особам, присвоение выников чужой працы и проведение консультации с иншими фракциями без узгоднения. И на всех это обвинувачение отмовляя, кажа, что никаких доказов ее не показали. Цитата. «Мне подается, что это приклад недопущальной политической конкуренции. Я заявляюсь керавницей Международной комиссии, керавницей делегации демократичных сил в Беларуси у Парламентской ассамблеи Рады Европы и могу стверджать, что активно там працую на корысть Демсилов и Беларуси. Новина фесту Тутака. Организаторы фестивалю представили новый фестивальный мерч. Сёлета одной из головных новинок стали драўляные 3D-мапы городов, которые можно сделать по индивидуальной замове. Поводле керовника фонду Тутака Павла Станкевича такая идея народилась с жаданья допомогши белорусам заховать сувязь с родными местинами.
3: Придумали такие вельми классные мерч, которые называются «Город, где живе твое сердце», зроблены с трех слоев фанеры, такие 3D-картина, яку можно себе повесить на стяне, поставить на бюрку, представляє мапу вашего любимого города. При заказах просто у комментариях до заказу можно выбрать свой город, можно выбрать так само некую дедикацию, и мы просто вось робим такий персонализованный мерч.
2: Окремя 3D-мапа, усёлета на Тутака з'явятся и новые тишотки с надписом «Свободная». Поводле организатора, увесь прибыток от продажу фестивального мерчу будет накерован на подрыхтовку и проведение фестивалю Тутака, який отбудется с 16 по 19 липня в урочище Барык каля городка на Подляшши. Уваход этим разом по квитках. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 7 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
4: Падляшскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх, хто слухае нас на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляшскай. Вітаем таксама слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
5: і Валя Лаеўская. З намі таксама Сергій Вераменка, які прымае, рэдагуе і нам прыносіць смс ад нашых слухачоў. А можаце даслаць смс на нумар 508-667-663. І яшчэ самае галоўны нумар телефону, гэта 85-654-51-51. Так што тэлефануйце, каб перадаць у пажаданні і правісці разам з намі гэты прыгожы суботні вечар.
4: Чакаем таксама вашых допісаў, пажаданняў, віншаванняў, якія можаце дасылаць на наш электронны адрас концерт@рацыя.ком. Працуе таксама наш Teams Login Рацыя. Так што чакаем вашых званкоў, але перш пажаданні.
5: А ідзіме далей праз жыццё ў пары са шчасцем і любоўю. Няхай турботы і клопаты абмінаюць нас здалёка, а лёс прыносіць самыя цудоўныя моманты ў жыцці. З нагоды 40-й гадавіны шлюбу пажаданні для мужа Паўла ад жонкі Крысі і сына Пятра.
4: Ну вось, далучаемся да гэтых цудоўных пажаданняў. І што ж, вёсачка і лідар –

0: Подляжский концерт пожаданял, а у нас на связи уже рэпчицы. Исподар Лукаш, сердечно витаем у нашем эфире. Алло, алло.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Хочу бы поздравить свою маму Пашу. Хочу бы поздравить своего тата Мирка. Хочу бы поздравить свою сестру Магду. И песню хотя бы «Червона рута».
0: И все это, значит, поздравить поздравили, а песня уже чекает. Дякуем вам за телефонование. Усяго доброго усім у рэпчыцах от Белорусского радио «Рация».
2: Еще раз дубины Степана Бяроза. Теперь я передаю наилепшие сердечные пожелания и здоровья до усяго доброго с нагоды дня народзінаў 4 червеня моему сябру Янку Журавля с Крывяты, чабу теперь с Бельска Подляскага. Янек музыкальны мультиінструменталіст, з якім мы знайомі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Украина-российская война. Папа закликал Путина вернуться до перемоу. У Гомеля белорусы осудили, вероятно, по новой справе рейковых партизанов. Конференцию в Варшаве. Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации. С новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. У 5 областях Украины, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Харковской и Сумской, 17 человек загинули и больше за 70 были поранены в вынику российских атак за пятницу и раницу этой субботы. У приватности за сутки российцы 29 разов обстреляли населенные пункты Донеччины. Тем часом папа Лео XIV закликал российского керовника Владимира Путина вернуться до перемоу после новых ударов по Украине. Цитата со звороту. Треба вернуться до перемоу, необходимо оказывать тиск, каб гвалт и война спынились, и было знойденное решение. Понтифик так само заявил, что вельми занепокоены ситуацией во Украине. Там гине занадто шмат людей. Мы повинны покласти конец гвалту и войне, отзначил Лео XIV. У протяг темы керовник администрации президента Украины Кирилла Буданова находится в Варшаве. Специальный посланник Владимира Зеленского прибыл у Польшу в связи со спречкой присвоения одной из войсковых частей Украины звания героев Украинской повстанской армии. Про это информует Белорусская служба Польского радио. У администрации премьер-министра Польши он встретился среди других с Томашем Сямоником, министром-координатором специальных служб, пресс-секретарь Министерства замежных справ Мати и Вевер поведомил, что так само отбылась размова с наместником министра замежных справ Мартином Басацким. Цитата с польского боку. Украина, безумовно, почула меркование Польши. Размова шла у тыблику про ситуацию на фронте и про уплыв на махчимые будущие мирные перемовы. Репрессии в Беларуси. В Гомельском областном суде вынесли присуд 65-годовому Сергею Стасенко. Ему прописали замах на акт терроризму, незаконное деяние дотычно вогнестрельной зброи, боеприпасов и вибуховых речевов, на умысное приведение у непридатности транспортного сродку ці шляхов зносинов, здраду державе, створение экстремистского формования або уделу им. Меркуючи з артикулу, мужчина мел намер пошкодить чыгунку, пиша Гомельская весна. Вынесенный присуд высвет але зрозуміло, што не звязаны з пазбаўленнем волі. Беларусу пагражала да 20 гадоў за кратамі. Мужчына жыў у вёсцы Лагуны, побач з якой праходзіць чыгунка ў бок украінскай гарадні, а таксама недалёка размешчаны вайсковы аэрадром. 7 червня у Белорусском доме Варшавы отбудется конференция на тему «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». Конференция, просвеченная 38-й годовине открытия Куропата, где были закатованы с 1937 по 41-й годы каля 250 тысяч человек, говорит лидер Вольной Беларуси Зенон Пазняк, який открыл месяц злочинства НКВД в 88-м годе.
3: Конференция, приуроченная до артикула Куропата «Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, и они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, проводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ, и это вельми важно для нашей сучасности и истории.
2: Початок конференции «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации» о 14-й године на улице Крынічная, 6, в ближайшую неделю. Организаторы рады будут бачить белорусов необыяковых до трагичных сторонок нашей истории. Наши новины доступны так само на сайте Рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 7 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
5: Ну вось прыйшла трэцяя заключная гадзіна падляшскага канцэрту пажадання ў студыі надалей Аня Шайкоўская
6: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 гэта нумар тэлефону ў нашу студыю. 508-667-663 гэта нумар тэлефону для смс-паведамленняў. І гэтыя паведамленні адсочвае, рэдагуе і нам у студыю прыносіць Сергей Верамієнка.
5: Чакаем таксама вашых пажаданняў, якія можаце дасылаць электроннай поштай па адрасе концерт@slimokratia.com. Працуе таксама наш Teams. Дасылайце вашыя пажаданні таксама там, Лёгін рацыя. Ну і вось трэцюю гадзіну пачнем з песні, якая чакала ўжо ў чарзе даволі доўга, «Малітва маці» і «Сямейны тэрцэт» з Макаўкі.